мной не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что мы